Rock. Z-Rock. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Зірок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Маслом ожди. Власть, власть, власть. Да мачкам, да зимам, да грабя, да имам. Е мойта страст.